играт, с музичели играт. Помимо леда се догая, за забава жулене е висело на нитки. Кой солнце фанте ушке по рики. Вруче деклета, хладни напитки. Посем на конци со жеби плитки. Скупе усете незадане, ти лес помиша